эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

мгновенья так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенья так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love. Yes. My love. Yes. My love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Портал». Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призваны сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений, ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечи зажигания, датчики кислорода, каталитические нейтрализаторы, сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким моторам сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
6: Новинка сезона в турагентстве «Лиски тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
3: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
6: Представитель «Лиски тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
3: Ловите волну с «Лиски тур».
7: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
8: Да и нам с папой Нора очень нравится.
9: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
10: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
11: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
12: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
13: СКС «Лада».
12: Но чтобы выбор был большой.
13: СКС «Лада».
12: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
13: СКС «Лада».
14: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
15: О, совсем другой разговор.
14: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
13: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу, привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. В студии Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: И утреннее шоу «Разбудильник». Ну как вообще выходные?
0: Бодро, активно, в работе, в трудах, знаешь, аки пчела.
1: Ну, судя по голосу, вот так бодро, значит, действительно бодро. Значит, действительно бодро, друзья, надеюсь, у вас так же.

0: 10-й день 3-го летнего месяца на календаре, он же понедельник, дорогие друзья.
1: Он же замечательный рабочий день для тех, кто работает.
0: А чем он замечательный?
1: И день отдыха для тех, кто отдыхает. Ну, я проснулся, вы проснетесь, поэтому вы проснулись, уже хорошо.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. Ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
6: Да и нам с папой Нора очень нравится.
7: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
10: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
11: О, совсем другой разговор.
10: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
9: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
12: Разбудильник.
1: Доброе утро, друзья. Алексей спрашивает, а

0: Порталы Новый Воронеж. Желаю замечательного понедельника.
1: Колодезная пишет: нас не забудьте, вот так. И Женька пишет нам: всему Нововоронежу, всему Колодезну. Мы, конечно же, своим друзьям Кириллу и Владу хорошего понедельника и отличной трудовой недели.
0: А Сергей с правого берега Дона что-то, наверное, знает. Он пишет: доброе утро, мои зайчики.
1: Вот так.
0: Желаю силы, доброе утро и классной музыки на радио.
1: Ну, привет вам тоже, Серега. Ловите, летит на правый берег Дона.
0: У меня пока закончились приветы, все, еще, видимо, едут за рулем, неудобно писать, или рука занята чашечкой кофе, чая или какао.
1: Ну, давай взбодрим наших дорогих проснувшихся и слушающих. Пишите нам в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-49-45. Партнер разбудильника сегодня — Ледовая арена Остальная. Ледовая арена Остальная — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия.
0: Слушай, я всегда поражаюсь силой воли этих людей, которые занимаются утром, тренировка у кого. И она отнюдь не в 7, не в 8, а бывает и в 6 утра.
1: Тренировка?
0: Тренировка, да.
1: Не знаю, я вот поражаюсь тем людям, которые гуляют с собаками. Там не в 6 утра, не в 7 и не в 8, они вот...
0: Да ладно, там тебя собака выгуливает, ведет на поводке, ты можешь досыпать, и она как поводырь будет.
1: А так происходит все, да?
0: А это представь, встать утром, наверное, там что-то позавтракать, чтобы голодным не идти. Часов в 6 уже, допустим, на льду, подкатка, прыгать.
1: Да нет, ну подожди, на полный желудок, ну как, надо...
0: Ну не на полный, но чуть-чуть чего-то надо, наверное, перекусить. Какое-то топливо в топку надо бросить, чтобы энергия появилась.
1: Надо перекусить вот этот провод, который соединяет вас с выходными. Просто взять, перекусить. Перекусить и идти в спортивный зал. Слушай, ну у нас сегодня классные подарки. Абонемент в тренажерный зал и, наконец-то, абонемент на 4 катания на коньках в Ледовой арене Остальной.
0: Ура, лед залили, да?
1: Уже давно, можно покататься. Вот мы переговорили с нашими партнерами, они сказали: да, можно разыгрывать билеты на коньки.
0: Ты знаешь, я пока не готова. Я подожду, когда на улице естественным образом покрытие будет.
1: Нет, не согласен. Ну, посмотри, жарко на улице.
0: Отлично.
1: А ты заходишь, а там такой контраст. Прохлада, чистый, идеальный, свежайший новый лед, и ты на коньках.
0: Ни разу такого не было. Вот в нашей ледовой арене еще не было. Каталась на открытых коньках, но в другом регионе.
1: Ты не была в ледовой арене?
0: Я была как болельщица на хоккейной команде только. И смотрела еще ледовое шоу. Все. И на это меня хватило. Я там замерзаю.
1: А вот что касается шоу. Слушай, я был на таком шоу. Я думаю, слышно, что у меня голос такой слабый сегодня. Просевший, осипший. Я его буду восстанавливать. А все потому, что, друзья, в эти выходные состоялась вторая мега-вечеринка на теплоходе «Музыка играет». Там было все. Там было вкусно, там было красиво, атмосферно. Был теплоход, был диджей из Воронежа, крутейший, которого оценили абсолютно все. Александр Струк, огромный тебе привет. Ну и, конечно же, я там громкогласил. Проводил
0: конкурсы. Ты что, микрофон не дали?
1: Дали. Надо, я же не остановлюсь. Ты же знаешь меня. Я вот люблю покричать.
0: Чтобы от меловых гор твой голос отражался такой, да? Звук
1: да, мы плыли
0: эхо
1: по Дону. Нам кричали люди, которые там отдыхающие. Мы видели рыбаков, мы видели птиц. Мы наслаждались пловом, шаурмой. И все это, друзья, будет еще раз. Финальный раз.
0: Этого лета. Это финальный заезд этого лета.
1: Финальный заезд этого лета, друзья, уже скоро, в это воскресенье, 16 августа, на теплоходе «Музыка играет». 4 часа на воде, вокруг Великий Дон, в динамиках лучшие треки от модного диджея из Воронежа, интерактивы, шоу-программа, конкурсы и призы от Алексея Никитина на столе. Ароматная шурпа, рассыпчатый плов и овощи с дымком с грилей. Все это 16 августа. Записывайтесь по телефону. Внимание! 8 906 589 96

0: 90. Ну или заходите во ВКонтакте в сообщество «Автотранс Тур Нововоронеж». Там все подробности.
1: Очень-очень даже рекомендую, друзья. Даже я планирую
0: вот, покататься. А давай так, ну давай такую вот рекламу сделаем. Лана Вершинина там тоже будет.
1: Все, кто хочет...
0: Ты знаешь, мне сколько много задают вопросов, а как она выглядит? А кто это такая?
1: Плохо. Мы на юге уже 2 недели отдыхаем с мамой.
0: К концу лета выглядит плохо, но на теплоходе обещает выглядеть хорошо.
1: Хорошо.
0: Фото тоже будут, автографы, если хотите, почему бы нет, друзья. 16 августа, уже в это воскресенье, не пропустите. На теплоходе музыка играет «Автотранс-тур Нововоронеж». Ищите сообщество во ВКонтакте и в мессенджере Макс.
1: Ну что, у нас сегодня... что мы сегодня будем делать? Ну, тогда я почему и сказала, что Сергей с правого берега Дона, наверное, что-то знает. Он просто наш постоянный радиослушатель и уже, вот знаешь, так либо вангует, либо...
0: Предчувствует.
1: Интуиция, да,
0: подсказывает ему.
1: А сегодня мы с вами отметим день рождения самого известного стихотворения. Мы знаем его с детства. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Сегодня отмечаем его 175-летие.
0: Юбилей, друзья, 175 лет назад. Стихотворение «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять» написал Федор Богданович Миллер, как мы выяснили, да, с тобой, да?
1: Значит, он был очень разносторонним человеком. Кстати, работал фармацевтом, переводчиком, преподавателем. И при его жизни вышло вообще 6 томов произведений.
0: Ну, честное слово. Только по его жизни.
1: При его жизни, да, он написал. Я говорю, но при всем при этом мы знаем только зайчика, наверное, с тобой. Он печатался под псевдонимом Гиацинт Тюльпанов.
0: Угу. Ну, интересно.
1: Или заноза у него еще была. Вот в его...
0: Ну, вот первый вариант цветочный лучше,
1: мне
0: кажется.
1: Лучше, да. Вот в его произведении он же написал: «Вдруг охотник прибегает, пиф-паф, ой-ой, умирает зайчик мой». Вот у него так
0: очень. А там дальше привезли его в больницу, оказалось, он живой. Но это в детстве.
1: Ну вот, видите, он все знает. Но на самом деле этот стишок впервые вышел в цикле детских стихов «Подписи к картинкам для детей первого возраста».
0: Это как это, первого возраста?
1: Ну, первого возраста, это, видимо, начальник.
0: Первая очередь, да?
1: Первая очередь, да.
0: Они и на пенсию раньше выходят, наверное, вот эти дети первой очереди.
1: Возможно, да.
0: Дорогие проснувшиеся и слушающие, в общем и целом, сегодня мы продолжаем известный стих. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. А дальше остроумно, креативно, оригинально, как вы умеете, и все это сюда, в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. На кону у нас абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене Остальной. Ну и, конечно же, долгожданный абонемент на 4 катания на коньках. Продолжаем известное стихотворение еще раз.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять.
0: Ну а дальше от вас ждем продолжения.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, друзья!
1: Всем доброе утро, всем позитива, отличного настроения, несмотря на то, что на календаре понедельник. Давайте ближе к динамикам будем заряжаться хорошим, отличным настроением. Сегодня, дорогие проснувшиеся и слушающие, мы отмечаем 175 лет стихотворению. Представляете, 175 лет стихотворению. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Мы попросили вас продолжить оригинально, позитивно, остроумно, и за это мы подарим вам классные подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 катания на коньках.
0: Вот, и сейчас у меня сразу новость про лед, про лед. Значит, Фредерик Тюдор в начале 19 века стал пионером международной торговли льдом. Я почему спросила-то? Я говорю, я подожду, пока там на улице появится. Знал бы Фредерик, что лед-то можно будет производить искусственным способом. В общем, его идея состояла в том, чтобы доставлять лед из Новой Англии в тропические страны. Как тебе такая идея? Ну, многим она казалась безумным, над ним смеялись, и он не раз, конечно, сталкивался с убытками. Со временем он разработал эффективную систему перевозки. Чтобы лед сохранился, его изолировали опилками, а в портах строили специальные хранилища. Эти меры существенно снизили потери на пути к клиентам. Вот самое смешное, путешествие до Калькутты занимало около 4 месяцев и охватывало почти 16 тысяч миль. Из 180 тонн льда он довозил 100. И при этом он еще умудрялся деньги зарабатывать.
1: Нормально. То есть, ты маржа хорошая.
0: Да, ну то есть ты представляешь, что такое себе из Англии в Индию везти лед? Это ну реально же безумие.
1: Ну тем не менее, слушай.
0: А если лишь, я не знаю, если что-то в море случается.
1: Сейчас в шестерочке, вот я зашел недавно, да, известный всем магазин. А там тоже лед продается.
0: Да.
1: Вот есть прям пельмени, есть там еще какая-то заморозка. Я кроме пельменей просто.
0: Я в прошлом году первый раз. Лед. Я первый раз в прошлом году такое видела, что лед продается. Ну,
1: так он и в пакетах, и в стаканчиках.
0: Да, и там и колотые, и разные формы. И люди же покупают.
1: Колотый
0: резанный, да. И люди же покупают. Вот есть же, значит, спрос на этот
1: товар. Нет, ну а почему удобно? Конечно, спрос рождает предложение. Это закон бизнеса, маркетинга. Поэтому, если есть спрос, значит, будет лед. Хотите льда? Пожалуйста.
0: Не, ну воду в бутылке покупаем чистую.
1: Не, ну удобно. Ты зашел, взял себе какой-то, возможно, напиток. Жарко, а туда ледик добавил. Вот.
0: И ты решил на лавочке такой профессиональный коктейль из бара, да?
1: А почему бы нет? Да, вышел погулять, и тут раз, два, три, четыре, пять. Вышел погулять, а тут, пожалуйста, лед. Слушай, ты хотел рассказать нам какие-то есть известные продолжения, которых очень-очень-очень много. Ну, хотя бы вот так, пару навскидку можешь рассказать нам?
0: Нет, я прочитаю, нам уже пришли сообщения.
1: Есть сообщения,
0: да,
1: так,
0: да.
1: Давай.
0: Аська пишет. Доброе утро. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Нечем нам платить за хату. Прогулял он всю зарплату.
1: Ну, отлично, Аська, круто.
0: Вот, Ирина также нам написала. Было весело зайчишке. Он пошел гулять с мартышкой. Посетили ресторан. Там присутствовал мангал. Пиво пили и вино. Благородное оно. Потом двинулись на пляж. Там уж начался кураж. Вместе с волком и лисой. Мяч гоняли над водой. Разошлись они к утру. В лесу сделав суету.
1: Вот это целая история, да. Целый блокбастер. Ну, девчонки молодцы.
0: Можно даже сериальчик, по-моему, снять по
1: понедельник, утро, а вы уже такие стихи сочиняете. Здорово.
0: То есть настрой очень боевой у людей. И на работу, и на зайчика. А ты в каком возрасте услышал этот стишочек?
1: Да ну, в детстве, я не знаю. Я вот конкретно не засекал, ни заметку не ставил.
0: Вот иногда думаешь, некоторые вещи, ты знаешь, и не можешь вспомнить, с какого момента, но причем их знают все. Такое чувство, знаешь, когда преднастройки у нас уже есть.
1: Ну, может быть и так, но мы просто воспитывались в одном обществе, в одной стране, поэтому и все было одинаково у нас.
0: Ну, если стихотворению 175 лет, то дети и в другой немножечко стране воспитаны, с другим строем, с другим режимом, тоже ведь знали эти стихи, понимаешь?
1: Из уст в уста.
0: Из уст в уста, точно.
1: 175 лет стихотворению Федора Миллера, как мы узнали, Богдановича, он не просто, да, еще. Федор Богданович Миллер.
0: Гиацинта Тюльпанова, да?
1: Да. Он придумал стихотворение. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Хотя мне кажется, если бы он этого не сделал 175 лет назад, то мы бы сами все это сделали. Вот,
0: мы бы додумались до такого.
1: К примеру, да? Сегодня. Да, друзья, мы предложили вам сегодня продолжить это стихотворение оригинально, позитивно, остроумно. И за это мы подарим вам подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 катания на коньках. И все это в «Ледовой арене Остальная». Кстати, «Ледовая арена Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это «Ледовая арена Остальная».
0: Вот, я нашла тут продолжение, которое вот классически мы слышали, про больницу, это тоже, это продолжение было потом дописанное. Вот раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погуляет, вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Привезли его в больницу, он украл там рукавицу, привезли его в палату, он украл там шоколадку, привезли его под крышу, он украл там дядю Мишу.
1: Это оригинал или нет?
0: Нет, это не оригинал, оригинал это вот это четыре... шесть
1: без
0: строчек.
1: Продолжения. Без вышел зайчик погулять
0: нет,
1: и все, да?
0: Охотником завершается. У нас трагический, оригинал трагический.
1: Да.
0: Зайчик, да. Что умирает зайчик мой.
1: И все.
0: И на этом закончили.
1: А там вот продолжение.
0: А там и оживили его, и сделали зайчика воришку или клептомана, я даже не знаю, может быть, он просто больное животное. Вот, но у нас все равно девчонки, видишь, поинтереснее. И с мартышкой познакомили, на море отправили, суету в лесу навели.
1: Дорогие проснувшиеся и слушающие, пока мы уходим на информационную паузу, ждем от вас продолжения известного стихотворения. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Дальше креативно, остроумно, позитивно, как вы умеете, все это в мессенджер Макс на номер 839-405-49-45.

0: 8 утра в Нововоронеже.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Информационная служба нашего радио продолжает работу. В студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Сирия и Россия достигли соглашения, предусматривающего передачу сирийской стороне коммерческих участков в порту Тартус, сообщило сирийское главное управление портов и таможни. Согласно заявлению, достигнутое соглашение предусматривает, что сирийская сторона возьмет на себя коммерческие участки, ранее занимаемые российской стороной в порту Тартус, включая причал номер 4 и связанные с ним склады и сооружения. Ранее управление по связям с общественностью сирийского МИДа сообщило, что Дамаск и Москва подписали меморандум, согласно которому российские военные базы в Сирии станут центрами совместной подготовки военнослужащих. России принадлежит два основных объекта в Сирии – пункт материально-технического обеспечения МВФ России в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Европа стоит на пороге масштабной войны. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в подкасте председателя правления медиаконцерна Аксел Спрингер Матиаса Дёпфнера. Вучич надеялся, что за последнее время кто-нибудь предпримет усилия для достижения мира на Украине. Цитата: «Этого не произошло и в скором времени не произойдет, что означает, что мы на пороге намного более масштабной войны», заявил президент Сербии. Он не считает, что конфликт на Украине завершится в этом году. Цитата: «Я не вижу конца войны. В этом году я не вижу конца войны раньше следующей весны», — сказал он и добавил, что, учитывая нынешнюю ситуацию, не видит возможности для компромиссных решений. Злоумышленники вновь активно создают поддельные сайты, визуально имитирующие официальные ресурсы Банка России. Используя фирменную символику, схожий дизайн и убедительные формулировки, они пытаются создать у пользователей ощущение, что взаимодействие происходит с государственным регулятором. Основная цель таких ресурсов – убедить человека, что на его имя якобы уже оформлены мошеннические кредиты, которые необходимо срочно аннулировать. Для этого посетителю предлагают самостоятельно оформить новые займы в разных банках, уверяя, что таким образом удастся предотвратить действия злоумышленников или защитить средства. На самом деле все полученные деньги в итоге оказываются у преступников. Белокочанная капуста – один из самых полезных для желудочно-кишечного тракта продуктов. Такое мнение выразила гастроэнтеролог Наталья Русанцева. По ее словам, главная ценность этого продукта – в высоком содержании клетчатки. Она увеличивает объем кишечного содержимого, стимулирует естественную перистальтику и помогает предотвратить запоры. Кроме того, клетчатка служит пищей для полезной кишечной микрофлоры, поддерживает здоровье слизистой оболочки кишечника и участвует в регуляции иммунитета. Особенно полезна квашеная капуста, которая при правильном приготовлении содержит молочнокислые бактерии, помогающие поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. В то же время не существует одного продукта, способного полностью решить проблемы с пищеварением. Здоровье кишечника зависит от общего рациона, достаточного потребления жидкости, регулярной физической активности и разнообразия растительной пищи. Курс доллара на сегодня 10 августа 82.17, а курс евро 94.84. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, Новый Воронеж. Просыпайся.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего понедельника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Доброе-доброе утро. Погнали с нами и вместе с Зайкой встречать утро. Друзья, сегодня мы отмечаем с вами 175-летие стихотворения, которое все знают с детства. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. И придумываем ему свое логическое завершение. Оно может быть позитивное, может быть не очень. Вот, допустим, в народе еще существует такое. Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика, стреляет. Пиф-паф, не попал. Серый зайчик убежал. Вот это позитивно. Зайчик остался живой.
1: Жив, сбежал,
0: а
1: красавчик.
0: Есть, а есть вариант еще в народе. Принесли его домой и сварили с головой.
1: Нет, такое нам не надо. Ну, хорошо.
0: Мы зайчика уже одушевили, он хороший, он веселый. Ирина нам, кстати, написала продолжение. Значит, мало того, что там зайчик на море, да, с мартышкой встретился, благородного вина попил. А потом раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Он ходил гулять в кино, там смотрел он Лим-по-по, после двинулся в музей, посетил с женой Помпей. Было весело зайчатам, день прошел у них звездато. Вот, вот так вот.
1: Оригинально, вот мне здесь оригинально. Тоже вот смс-ку, я вижу, прислали. Денис написал, но я ее надо прочитать, потому что вот всякое может быть. Творчество, оно такое.
0: А мы, опять же, без экивоков, без двусмысленных каких-то...
1: Фраз.
0: Фраз, да, вот слово аж забыла. У нас все как есть, все по-честному.
1: Друзья, разыгрываем сегодня абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене Остальной, либо на выбор победителя абонемент на 4 катания на коньках. И, конечно же, естественно, это все в Ледовой арене Остальной. Продолжаем известное стихотворение. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Дальше остроумно, дальше креативно. И все это сюда к нам присылайте в мессенджер Макс и в виде смс на номер 839-405-4945. Ну а пока вы думаете, у меня для вас есть полезная информация. 22 августа, уже совсем скоро, в селе Архангельска Хокольского района на Зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й юбилейный семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле «Папа, мама, я» – рыболовная семья. Запись участников проходит в магазинах «Фишка», «Золотая чешуйка», а также по телефону 8-920-413-06-00. Информационная поддержка «Радиопортал».
0: Вот слушайте, Алексей, так хочется сказать фразу из кинофильма. Сеня, береги руку. Так это, Леша, береги голос.
1: Голос, да, да, голос у меня пропал.
0: Но голос у него пропал, потому что голос у него был вчера. Он отражался эхо от меловых гор, когда по реке по Дону двигался теплоход.
1: Да, вот ты знаешь, у меня вчера тоже возникал вопрос. Вот, типа, мне сказали, мы... ходим по Дону. Я, ребята, ну посмотрите, это вода, мы же плывем.
0: Ну да, на самом деле ходим, да.
1: Ну почему? Где логика? Объясните мне, я вчера не нашел ответа. Может быть, поможет нам Яндекс?
0: Ну мы спросим у него, он знает все. Но на самом деле, правда, в море ходят, по реке ходят.
1: Ну как ходят, если плывут? Мне вчера этого никто не объяснил, но все одинаково говорили.
0: Ну, то же самое, как вот часы ходят, если они там на стене висят, да?
1: Это да. Давай расскажем еще раз про теплоход. Друзья, уже совсем скоро состоится третий в этом году летний финальный заплыв, заезд на теплоходе. Музыка играет.
0: Слушай, заход
1: тогда, да.
0: Заход на теплоходе.
1: В общем и целом, супер-мега-вечеринка. На теплоходе музыка играет уже совсем скоро. 4 часа на воде. Вокруг Великий Дон. В динамиках лучшие треки от модного диджея из Воронежа. Интерактивы, шоу-программа, конкурсы и классные призы, кстати. И все это проведет Алексей Никитин. Ну а на столе будет ароматная шурпа, рассыпчатый плов и овощи с дымком с гриля. Друзья, не пропустите. 16 августа теплоход поплывет по Дону. Чтобы записаться на это классное мероприятие, звоните по телефону 8-906-589-96-90. Ну или сообщество во ВКонтакте, ищите «Автотранс-тур Нововоронеж». Там все подробности. Мы Вернемся через несколько минут, продолжим. У нас прям по курсу гороскоп, прогноз погоды, ну и, конечно же, оригинальные.
0: И зайка.
1: Продолжение про зайку, да, который вы нам пришлете.
0: Наши прозаики.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
9: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
10: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
12: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 10 августа.
13: Овны, если дверь не открывается, возможно, сегодня стоит постучать в другую.
12: Тельцы, не торопитесь заполнять каждую свободную минуту. Именно в паузах рождаются лучшие мысли.
13: Близнецы. Ваш оптимизм сегодня окажется заразительнее любой мотивационной речи.
12: Раки, позвольте кому-нибудь позаботиться о вас. Не все нужно делать самостоятельно.
13: Львы, один неожиданный вопрос заставит посмотреть на привычную ситуацию иначе.
12: Девы, нет ничего невозможного. Вероятно, вы просто еще не придумали, как это реализовать.
13: Весы. Не бойтесь немного изменить привычный маршрут. Удача любит тех, кто не боится свернуть с дороги.
12: Скорпионы, если что-то не складывается, перестаньте толкать. Возможно, пора тянуть.
13: Стрельцы. Неожиданная встреча окажется короче, чем хотелось, но полезнее, чем казалось.
12: Козероги, сегодня лучше завершать старое, чем начинать что-то новое.
13: Водолеи. Ваша необычная идея наконец найдет благодарного слушателя.
12: Ну и, наконец, рыбы. День подскажет, что счастье иногда приходит без громких объявлений.

0: jo per tau. Радио Портал 103.1 FM.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Доброе утро, зайки наши. Прям чувствую себя Филиппом Бедросовичем. Зайка моя. Сегодня мы отмечаем 175-летие стихотворения «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». И вы предлагаете нам свое продолжение данного литературного творчества. Наталья нам пишет: «Доброе утро, радиопортал. Мой вариант жизненный. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг зайчиха выбегает, взглядом в зайчика стреляет. Ты куда косой идешь? Дома ждут твои зайчатки. Удели-ка время им, поиграй с сынками в прятки. Незачем одному тебе гулять, семью дома оставлять. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, едет заяц с семьей в Дубай».
2: Ну, здорово.
1: Если это жизненно, это да.
2: Семейная сага какая-то.
1: Да, значит, мы поняли, о чем идет речь. Зайчик неудачно где-то там попил пиво с друзьями. Теперь он удачно с семьей летит в Дубай. А правда, не надо поодиночке отдыхать.
2: Денис написал нам: «Доброе утро, радиопортал, Алексей и Лана. Дэн, тебе тоже доброе. Привет и доброе». Итак, здесь тоже целая поэма. Будем разбираться. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. 6, 7, 8, вот дела. Зайцу пицца привезла. 9, 10, он не съел, слишком быстро растолстел. Влез на роликах в диету, пьет он смузи зимой и летом. Ходит в фитнес-бар с браслетом, хвастается всем об этом. А теперь спортивный заяц, а не тот голодный страдалец. Вместо волка злой курьер, а тот, кто ездит. Рики Клер просит чаевые строго, от морковки очень много. Так что если встретишь зайца, что от смеха вдруг сгибается, вот мне нравится вот это, значит, он скачет домой к своему Wi-Fi родной. Вот от смеха сгибалец — это хорошо.
1: Знаешь, как шило мыло, розы, слезы. Ну, тоже это творчество.
2: Это творчество. Это Денис, творчество. Ты посмотри, здесь по сути-то все понятно. Зайца, значит, пиццу съел, потом он растолстел, потом он вроде бы...
1: А в ледовую арену не пошел ленивый заяц.
2: Не пошел, но всем он начал врать, что он вроде бы и фитнес-браслет у него есть, и... Ходит он в спортзал, да.
1: И калории считает, да,
2: и калории,
1: наверное,
2: считает, а сам домой поскакал к Wi-Fi.
1: Ну, в интернетике позависать. Все.
2: Поваляться дома.
1: Да, все, Денис, мы поняли. Жизненно.
2: Творчество жизненное, классное, молодец.
1: У меня есть сообщение от Людмилы. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел дождик погулять. Шел неспешно по привычке, а куда ему спешить? Вдруг увидел на табличке: по газону не ходить. Дождь вздохнул, тихонько ох. И ушел, газон засох. Ну вот, жизненно, но, правда, не про зайца.
2: Ну и ладно, ну и что?
1: А может быть, у зайца кличка была такая — Дождик.
2: Да, может
1: Все
2: быть.
1: Все может быть. Кто-то
2: классно.
1: Же дома держит кроликов у нас, наверняка дома. Есть
2: классно,
1: люди?
2: Оригинально, конечно, 100%,
1: а
2: да.
1: А как их называют?
2: Кролики так и называют.
1: Нет, ну имя же им присваивают. Я вот понимаю, когда там котик Барсик, ну у нас и собачка Барсик есть. Ну,
2: можно назвать кролик Дождик, а почему бы нет?
1: Да, вот интересное предложение.
2: Нормальное прозвище.
1: Ой, ну тут сейчас вот сделаем приятно Алексею с Татьяной. Татьяна пишет: «Доброе утро. Большое спасибо, Алексей, за вчерашний день на теплоходе, а также организаторам этой поездки. Вы лучшие».
2: Ой, спасибо, Татьяна, вы тоже лучшие, зажигали, отрывались, все было культурно, все было классно.
1: Вот, представляешь, сейчас Татьяне
2: спасибо
1: есть
2: вам.
1: Что на работе рассказать, как провела это воскресенье.
2: Да, там 4 часа просто как 1 час пролетают, ну и все как-то объединились, синхронизировались и были на одной классной позитивной волне. Взаимно, Таня, вам привет, хорошего дня, ну и всем тем, кто вчера был на теплоходе,
1: всем
2: тоже.
1: Всем теплых воспоминаний, наверняка остались фотографии.
2: Фотографии и видео, поверь мне, масса.

0: again, my boys, Alexa.
1: Реклама на Радио Портал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Погода в Нововоронеже.
9: По сообщению синоптиков, сегодня, 10 августа, в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 753 миллиметра ртутного столба.
10: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду. Осадков не наблюдается, дует слабый северо-восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 19+.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая. Лепота.
2: Красота, лепота, дорогие проснувшиеся и слушающие. Но все потому, что лето, лето на календаре. 10-й день 3-го финального летнего месяца.
3: Мы сегодня... Немножечко поприятнее на улице стала температура, да, вот духота
2: прохладно,
3: такая ушла,
2: да,
3: утро было.
2: Хорошо.
3: Утро было, да и сейчас еще утро, не все проснулись. Друзья, кто собирается на работу, там очень комфортная, приятная температура, да, как Алексей сказал, прохлада.
2: Для радиоведущих, которые вот ведут утреннее шоу, утро наступает в 5 утра, поэтому, друзья, не обращайте внимания.
3: У всех утро разное.
2: На нас, у нас уже в 9 обед.
3: Ну, практически,
2: 4 часа мы уже как живем эти днем.
3: Второй завтрак. Как там? Ланч, да? Модное слово. Ланч.
2: Ну, не знаю. Давай продолжать. Стих, известный стих. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Сегодня мы отмечаем 175 лет этому стихотворению. Вы пишете, мы зачитываем за самое оригинальное остроумное сообщение. Подарим подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальных». Кстати, подарки на выбор победителя. Либо это будет абонемент в тренажерный зал, либо это будет абонемент на 4 катания на коньках. И все, конечно же, в «Ледовой арене Остальной». Итак, стихотворение от Вадима. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Пока все нормально. 6. Забыл надеть носки. 7. Купил себе очки. 8. Сел не в тот трамвай. 9. Крикнул: наливай. 10. Взял кредит на сыр. Вот такой вот вышел пир. Охотник тут как тут. Зайцы водку больше не пьют. Распугаешь мне зверей. Ползи в норку поскорей. Зайчик уши почесал, стыдно стало, убежал. Мораль басни такова, пишет Вадик. Пьянствую бой и трын трава.
3: Вот, вот. Логическое завершение было правильное. Пьянству бой.
2: Да, все, красавчик. Но здесь просто вот хочется, знаешь, что добавить вот к Вадимову стихотворению?

0: Вот что.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
0: Вадик молодец. Присоединяйся к здоровому образу жизни. Мы не пьем и вам не советуем. Да. Классное стихотворение.
2: Да, пропагандирует радиопортал. Значит, у меня есть от Юлии сообщение. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, но охотник не пришел. Зайчик поле перешел, даже усом не повел, в огород потом забрел. Что нам делать, как нам быть? Нужно зайку изловить. Снова будем мы считать. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Тоже классно, тоже шикарно, отлично, Юля.
2: Вот, зайчик.
0: Здорово.
2: Зайчик не пришел, и мы вернулись к слову «ходить». Глагол уходит. Друзья, некоторое время назад мы...
0: Задумались.
2: Почему же по реке у нас и по морю ходят, они плавают.
0: Для меня это непонятно. Как по мне, так все-таки плавают, а оказывается, нет, ходят. Ну, рассказывай, почему?
2: Значит, умный интернет нам рассказал. Основная причина в том, что глагол «ходить» подчеркивает осознанное, целенаправленное движение. То есть судно движется по определенному маршруту, подчиняясь воле экипажа. Неважно, это будет с помощью двигателя, паруса или весел. Оно не просто так перемещается под действием стихии, течения или ветра. Поэтому в профессиональной среде и закрепилось, что корабль на ходу или... идут по морю. А вот глагол «плыть», напротив, чаще описывает состояние или неконтролируемые перемещения. Например, когда судно дрейфует неисправно или отдано на волю течения. Поэтому
0: там плывет по течению, да?
2: Да, плывет по течению, а идет по строго заданному маршруту, например.
0: Сейчас я уделаю твой интернет. Да. А если я плыву, я же сам вот механически, своими руками, как веслами, гребу. Я же плыву, не иду по морю.
2: А у тебя это контролируемое перемещение. Как ты оказался в воде? Тебя сбросили с
0: палубы? Нет, подожди, контролируемое. Я зашел в воду, нырнул даже, возможно, и начал руками вот... двигать вперед,
2: слушай,
0: назад,
2: ну ты-то явно, плаваешь, потому что помнишь, как песня «С причала рыбачил апостол Андрея, спаситель ходил по воде». Ты же не ходишь по воде?
0: Так вот.
2: Вот, ты плывешь.
0: А согласно данным интернета, получается, я иду по воде.
2: Тут не про человека, тут про судно. Техническое.
0: Непонятно, все равно.
2: Хорошо.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Дамы и господа, леди и джентльмены, внимание, прямо сейчас прозвучит постоянная рубрика во главе с Ланой Вершининой, а рубрика-то называется «Слово дня». Слово дня у нас сегодня какое?
1: Слово дня меня сегодня натолкнул как раз наш с тобой спор. Ходят или плавают? Вот мы и разберем слово «пех».
0: Пех.
1: Вот такое вот слово. Mm-hmm. А ты знал, что в свое время слово «нога» употреблялось только в отношении животных? То есть копыта. Вот почему мы говорим «шевели копытами».
0: Так.
1: А в отношении человека это было слово «пех» на Руси.
0: То есть не нога была, а пех.
1: А пех был, да. А нога была у животных, это копыта. Это только потом, со временем, потихоньку в лексике осело слово «нога». И у нас появились с тобой ноги, а до этого у нас был пех.
0: Пехи. Пехи, получается,
1: поэтому,
0: да?
1: Поэтому, да, пехи. Поэтому мы пешком, пехота, понимаешь, пешеходы. Все отсюда идет, пешеход. Mm-hmm. Пехота, пех. Люди,
0: пех.
1: Да, военные люди, которые пешком идут, не на конях, не каким-то образом другим перемещаются. Вот.
0: Пеший патруль.
1: Пеший патруль, видишь, сколько ты
0: слов. Я ухом о микрофон ударился.
1: Это здорово. Поэтому это даже не грубо, когда ты кому-то скажешь «шевели копытами». Ну, знаешь, такое.
0: Ну, можно сказать тогда «шевели пехами».
1: «Шевели пехами», да.
0: «Пеха отсюда».
1: А многие же так говорят, как же там, ушел я отсюда, попехал, или как-то вот есть какое-то народное слово, а оно-то, оказывается, вон корни какие исконные у него.
0: Усвоили, спасибо, будем знать, друзья, слышали? Ноги — это у нас пехи.
1: Пехи. Поэтому теперь соедини еще с тем, что ходит теплоход по реке, а не плавает, пехает.
0: Пехает. Ну, хорошо. Классно, здорово. Давай подводить итоги. Друзья, сегодня мы отмечали 175 лет стихотворению «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Отмечали классно, продолжали это стихотворение оригинально, позитивно. И вот на наш взгляд лучше всех это сделала
1: Аська.
0: Аська оригинально подошла творчески и продолжила следующим образом.
1: Да, она практически одна из первых нам написала, что нечем нам платить за хату, прогуляли всю зарплату.
0: Вот, это вам приносит Аська победу, мы с вами свяжемся и расскажем, как получить ваш подарок. Но для начала вам нужно сделать выбор: абонемент на 4 катания на коньках, либо абонемент в тренажерный зал. Если вы нас слышите, Аська, напишите нам, что вы выбираете. Если не слышите, мы с вами свяжемся, от нас вы точно не отделаетесь. Друзья, как всегда, в завершении расскажу, какие можно, нужно отметить праздники. Ну а Лана расскажет, какие можно и нужно отметить именины. Итак, праздники. День... Что у нас там гудит?
1: А где такой...
0: На улице, да? День попутного ветра отмечаем сегодня.
1: Прости секунду, как Фрекенбок. В каком ухе у меня жужжит, мой мальчик, да? А, в обоих ухах.
0: Так вот, день попутного ветра, день лени, день побалуйте свою собачку, ну, именины.
1: Ну, можно и полениться со своей собачкой, побаловать ее или побаловать. А именины у нас сегодня у Акакия, Василия, Ефима, Ивана, Николая, Остапа, Павла, Прохора, Серафима, Юлиана и Яна. А девчонки у нас именинницы сегодня: Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона и Ирина.
0: Всем вышеперечислены. Ну а вам, дорогие друзья, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: А я всем желаю хорошего самочувствия.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
2: И утреннее шоу. Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призванный сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений, ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечи зажигания, датчики кислорода, каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким мотором сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Североатлантический альянс переживает тяжелейший кризис за всю историю НАТО. Поводом для таких заявлений стала инициатива председателя парламента Словении Зорана Стивановича о проведении в стране референдума по вопросу выхода из военного объединения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и никогда не планировала на них нападать. В Кремле Министерство иностранных дел заявляли на самых разных уровнях, от президента Владимира Путина до дипломатических представителей Российской Федерации в различных международных организациях. Кроме того, Россия заявляла о готовности юридически закрепить отсутствие планов нападения на Европу. В Кремле не раз отмечали, что именно политика расширения НАТО и милитаризация европейских стран создают напряженности и подрывают стратегическую стабильность на континенте, а не действия Москвы, которая отстаивает принципы мирного сосуществования и уважения суверенитета всех стран. Центробанк не видит оснований для нового снижения ключевой ставки. В Банке России считают, ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Напомню, 24 июля регулятор снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% ровно. Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия нынешнего года. Рост ВВП ожидается в пределах 1%. А инфляция на уровне 6-7% вместо ожидавшихся ранее 4,5-5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговли и платежному балансу. В России растет производство овощей. Согласно отраслевым данным, собрано свыше 1 миллиона тонн тепличной продукции, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно в регионах продолжается сбор овощей открытого грунта. На данный момент убрано порядка 35 тысяч гектаров площадей. Получено около 626,5 тысяч тонн продукции, что на 21% больше показателей прошлого года. Активными темпами идет уборка картофеля. С площади 16,5 тысяч гектаров уже накопано около 490 тысяч тонн, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Как заявили в Минпросвещении, стартовал завершающий этап внедрения полной линейки единых учебных пособий по истории для учеников с 5 по 9 класс. Кроме того, школы получат единые учебники по обществознанию для 9 и 10 классов. В ведомстве подчеркивают, обновленный федеральный перечень образовательной литературы охватывает все основные школьные предметы, включая историю территории исконно-русских земель и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе и математике, а также физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Отмечается, введение единых учебников дает учителям четкие ориентиры, а родителям уверенность. Ученикам же равные возможности независимо от региона. Официальный курс американского доллара 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты 94 рубля 84 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится!
6: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
7: Слышите? Это вас зовет море! Мчим к солнцу!
8: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
7: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
8: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
7: Ловите волну с «Лиски Тур».
9: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
10: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
11: СКС «Лада».
10: Но чтобы выбор был большой.
11: СКС «Лада».
10: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
11: СКС «Лада».
12: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
13: О, совсем другой разговор.
12: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
11: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Там, где магнитные поля, где лиловая земля,

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится!
6: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Жертвами налета украинских дронов на Нижнекамск стали 13 мирных жителей, заявили в пресс-службе главы Татарстана. Среди них есть ребенок. Также пострадали 39 человек. В больницы доставили 28 из них, в том числе одного несовершеннолетнего. В город направили дополнительные бригады врачей из набережных Челнов. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи раненым. В Татарстане объявили траур. За ночь средства ПВО уничтожили 456 беспилотников ВСУ над российскими регионами, включая Татарстан. Потери укрпротивника за минувшую неделю убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили 9600 человек. Это сообщает ТАСС. Решение Евросоюза, направленное на возвращение украинских мужчин на родину, создают условия для затягивания конфликта. Это заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. Цитата. «Ход мысли европейцев, заряженных на милитаризацию ЕС, ясен. Возвращение украинцев на родину будет способствовать затягиванию конфликта», сказал дипломат газете «Известия». По словам Галузина, европейские элиты рассчитывают представить возвращение украинских беженцев на родину как успех перед избирателями, одновременно рассчитывая сократить бюджетные расходы на их содержание. Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности школьных товаров будет доступна для граждан с 10 по 21 августа. Специалисты проведут консультации в преддверии нового учебного года. Граждане смогут получить консультации, советы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и о детском питании. Специалисты также расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Это сообщил сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса теплее нормы с дефицитом осадков в 20-40%. Курс доллара на сегодня 82.17, курс евро 94.84. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
7: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призваны сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений. Ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечи зажигания, датчики кислорода, каталитические нейтрализаторы, сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким мотором сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России утвердила текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу. На выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в него внесены все 11 партий, принявших решение участвовать в кампании. ЦИК России 5 августа провел жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене получили «Единая Россия», «Яблоко» и «ЛДПР». А следом идут партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, партия пенсионеров, коммунисты России и новые люди. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала не торопиться отправлять в типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госдуму, поскольку могут быть корректировки. Агент Киева, задержанный за подготовку теракта в Херсонской области, рассказал, что должен был выяснить адреса проживания российских военнослужащих и отправить куратору из украинских спецслужб. Ранее в понедельник ФСБ сообщило о задержании в Херсонской области россиянина, который по заданию спецслужб Украины планировал диверсионно-террористический акт в отношении дислоцированных в Скадовске российских военнослужащих. За денежное вознаграждение найти, где проживают военнослужащие Российской Федерации, и отправить адреса куратору, так говорит задержанный на видео. Он уточнил, что следующее задание, которое поставили кураторы, заключалось в изъятии взрывного устройства из схрона. После того, как фигурант забрал устройство, он был задержан. Россиянам для получения ежегодной семейной выплаты после достижения ребенком 18 лет необходимо предоставить в социальный фонд справку о его очном обучении, а в некоторых случаях также справку о наличии или отсутствии стипендии, сообщил Минтруд. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Если ребенку уже исполнилось 18 лет, он окончил школу, но еще не поступил в учебное заведение, право на ежегодную семейную выплату появится после его зачисления. После выхода приказа о зачислении родители смогут собрать необходимые документы и подать заявление. Одним из условий получения выплаты является наличие в семье двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо до 23, если они обучаются очно, за исключением обучения по дополнительным образовательным программам. Базовый набор школьных товаров в торговых сетях подешевел на 3% за 2 года. В этом году такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки в 5700 рублей, подсчитал аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Минимальная стоимость комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях в августе составила в среднем на 3% ниже цены базового школьного набора 2-летней давности. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и сама школьная форма, а именно рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков и блузка, юбка, колготки, туфли для девочек. Курс доллара на сегодня 82.17, курс евро 94.84. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

били-били нас. Били мы и нас били. Мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски,

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, максимальное блокирование западных поставок вооружений для Киева оказалось достаточно эффективным. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, основная работа сегодня активно проводится на Одесском направлении, а также на переходах с Польшей, Румынией и другими европейскими странами. Россия последовательно заявляет, поставки западного вооружения Киеву не влияют на исход конфликта, а только способствуют его затягиванию и препятствуют поиску политико-дипломатического решения. Между тем, руководство большинства стран НАТО ведет неприкрытую накачку нацистов кровавого клоуна вооружением, которое нередко всплывает и в бандитских кругах самой Европы. Напомню, ранее Владимир Путин выразил уверенность, прекращение войны Киеву точно не нужно, поскольку вслед за ним последует прекращение военной помощи. А еще отмена военного положения, прекращение диктаторских полномочий военного времени и необходимость проведения выборов. Россия в июле увеличила экспорт зернобобовых в 2.5 раза, отгрузив порядка 500 тысяч тонн. Традиционно основной объем поставок пришелся на горох, нут и чечевицу. Основными направлениями экспорта российских зернобобовых культур остаются Китай, Индия, Турция, Пакистан и Бангладеш. В агроэкспорте отметили, при хорошем урожае и благоприятной конъюнктуре Россия может продолжить наращивать присутствие на ключевых рынках сбыта. Тем временем в полном разгаре уборочная страда. Высокая урожайность зерновых культур в текущем агросезоне является результатом комплексной работы сельхозтоваропроизводителей. Это в том числе использование высокопродуктивных сортов и гибридов, грамотного применения минеральных удобрений и средств защиты растений, а также внедрение современных технологий. Банк России выпустил рекомендацию, из которой следует, кредиторам необходимо входить в положение субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от террористических актов. Центробанки пояснили, малые и средние предприятия, пострадавшие в результате террористических атак на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Регулятор отмечает, кредиторам не следует начислять штрафы и пени за просроченные платежи, а также требовать досрочного погашения кредита. Помимо прочего, банкам рекомендуется идти навстречу бизнесу, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы по закону. Такую реструктуризацию необходимо рассматривать как самостоятельную меру поддержки. В конце июля профильным ведомствам и объединением предпринимателей правительством было поручено представить предложение по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на логистические центры. Школы России намереваются вернуть преподавание вождения. Обучать школьников автомобильному делу в течение 2 лет по специальной программе, а затем выдавать права одновременно с аттестатом о среднем образовании. Высказывается убеждение, курс автодела, как и в свое время в СССР, будет востребованным, а также может оказаться самым популярным среди школьных дисциплин. Тем более, что большинство образовательных учреждений в настоящее время имеют подходящие площадки для практических занятий. Таким образом, через обучение удастся снизить число транспортных происшествий, начиная от аварий с электросамокатами и заканчивая происшествиями на автотрассах. Напомню, в СССР эксперимент по обучению старшеклассников начался еще в 1973 году в Москве. Тогда учащихся нескольких школ прикрепили к автобазам и опытным инструкторам, и в 70-е годы прошлого столетия эта практика получила массовое распространение по всей стране. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Любимый магазин нашей Мурочки.
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория. Анализы за 10 минут. Хирургия. УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
9: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
10: СКС «Лада».
11: Но чтобы выбор был большой.
10: СКС «Лада».
11: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
10: СКС «Лада».
12: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
13: О, совсем другой разговор.
12: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
10: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, максимальное блокирование западных поставок вооружений для Киева оказалось достаточно эффективным. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, основная работа сегодня активно проводится на одесском направлении, а также на переходах с Польшей, Румынией и другими европейскими странами. Россия последовательно заявляет, поставки западного вооружения Киеву не влияют на исход конфликта, а только способствуют его затягиванию и препятствуют поиску политико-дипломатического решения. Между тем, руководство большинства стран НАТО ведет неприкрытую накачку нацистов кровавого клоуна вооружением, которое нередко всплывает и в бандитских кругах самой Европы. Напомню, ранее Владимир Путин выразил уверенность, прекращение войны Киеву точно не нужно, поскольку вслед за ним последует прекращение военной помощи. А еще отмена военного положения, прекращение диктаторских полномочий военного времени и необходимость проведения выборов. Россия в июле увеличила экспорт зернобобовых в 2.5 раза, отгрузив порядка 500 тысяч тонн. Традиционно основной объем поставок пришелся на горох, нут и чечевицу. Основными направлениями экспорта российских зернобобовых культур остаются Китай, Индия, Турция, Пакистан и Бангладеш. В агроэкспорте отметили, при хорошем урожае и благоприятной конъюнктуре Россия может продолжить наращивать присутствие на ключевых рынках сбыта. Тем временем в полном разгаре уборочная страда. Высокая урожайность зерновых культур в текущем агросезоне является результатом комплексной работы сельхозтоваропроизводителей. Это в том числе использование высокопродуктивных сортов и гибридов, грамотного применения минеральных удобрений и средств защиты растений, а также внедрение современных технологий. Банк России выпустил рекомендацию, из которой следует, кредиторам необходимо входить в положение субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от террористических актов. Центробанки пояснили, малые и средние предприятия, пострадавшие в результате террористических атак на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Регулятор отмечает, кредиторам не следует начислять штрафы и пени за просроченные платежи, а также требовать досрочного погашения кредита. Помимо прочего, банкам рекомендуется идти навстречу бизнесу, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы по закону. Такую реструктуризацию необходимо рассматривать как самостоятельную меру поддержки. В конце июля профильным ведомствам и объединением предпринимателей правительством было поручено представить предложение по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на логистические центры. Школы России намереваются вернуть преподавание вождения. Обучать школьников автомобильному делу в течение 2 лет по специальной программе, а затем выдавать права одновременно с аттестатом о среднем образовании. Высказывается убеждение, курс автодела, как и в свое время в СССР, будет востребованным, а также может оказаться самым популярным среди школьных дисциплин. Тем более, что большинство образовательных учреждений в настоящее время имеют подходящие площадки для практических занятий. Таким образом, через обучение удастся снизить число транспортных происшествий, начиная от аварий с электросамокатами и заканчивая происшествиями на автотрассах. Напомню, в СССР эксперимент по обучению старшеклассников начался еще в 1973 году в Москве. Тогда учащихся нескольких школ прикрепили к автобазам и опытным инструкторам, и в 70-е годы прошлого столетия эта практика получила массовое распространение по всей стране. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
7: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
10: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
11: О, совсем другой разговор.
10: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
9: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призванный сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений. Ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечи зажигания, датчики кислорода, каталитические нейтрализаторы, сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но с смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким мотором сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: красоты.
1: Реклама на радио Портал.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Радиопортал.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.